0: Wiz J from 45 RPM here. Join me on Sundays for the songs that are too good to forget. 45 RPM, Sunday mornings from 11 on your community radio, Hot FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».